что не шеши до нулис, а что не девине вьенас. Гаминю павижу срасите интернетинеме пуслапия dronga.eu, фейсбуко паскира dronga laiptai baldai.